ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯤꯔꯣꯖꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ